Мы так похожи мурашками по коже. Пусть говорят, что все пройдет, но это пройти не может. Мы так похожи, любовь нам всего дороже. Пусть говорят, что все пройдет, но

я тебе душу, душу, душу, чтобы женой была, а я мужу. Даже в жару или в зимнюю стужу, только скажи, что тебе это нужно. Ведь я тебе душу, душу, душу.

больше не плачет. Любовь победила, вот что это значит. Она ему душу, душу, душу, чтобы женой была, а он мужем. Даже в жару или зимнюю стужу, просто скажите, что вам это

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но после

0: Зефир. 95.4 FM.
1: В Бобруйске 6 часов утра.

говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, я слабый шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент до тебя.

работу, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Реклама.
1: Скучаешь по скорости? Мотоциклы, мопеды и мотороллеры «Минск». Цены без скрытых платежей только в Бобруйске. Магазин «Спортленд» на улице Горького, 6Б. Разгоняй будни с нами.
2: Заказывай доставку в «Бургер Кинг» со скидкой 20% по промокоду «Зефир» в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

рождения одинаковы приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Бобруйске 8 часов утра.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич. Белорусские аграрии намолотили 3 миллиона тонн зерна. Лидеры по валовому сбору: Брестская – 857 тысяч тонн, Минская – 620, Гродненская – 590. Убрано культурное зерно с учетом рапса без кукурузы – 862 тысячи гектар. Скошена трав вторым укосом на площади 692 тысячи гектар, а это 68% от плана. Урожай озимого ячменя в Беларуси впервые превысил 1 миллион тонн. Продолжается активная уборка рапса. В этом году был районирован ряд его сортов. Проходят испытания гибриды отечественной селекции. За 20 лет удалось достичь высоких показателей валового сбора. Глава администрации президента с рабочим визитом посетил Бобруйский район. Дмитрий Крутой оценил строящийся молочно-товарный комплекс вблизи деревни Турки. Новый МТК возле агрогородка Воротынь. Реконструированный и модернизированный МТК в агрогородке Тилуша. В Беларуси создан реестр изготовителей одежды для школьников. В нем представлена актуальная и достоверная информация об отечественных производителях, чья продукция соответствует госстандарту. Совместные образовательные программы будут реализовывать Брестская и Бухарская область Узбекистана. Это предусматривается соглашением между управлениями по образованию двух стран. Техническая проверка системы оповещения пройдет в городе с 28 по 31 июля. Бобруйский ГРОЧС просит сохранять спокойствие. Никаких действий не требуется. Белорусы начнут квалификацию чемпионата мира по мини-футболу матчем в Казахстане. Последнюю игру основного отборочного этапа белорусы проведут в феврале 2027 года в Тиране. Белорусы смогут наблюдать частичное солнечное затмение 12 августа. Этот день подарит сразу два ярких астрономических события. Своего пика достигнет метеорный поток Персеиды.
1: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
2: Суши, пицца, бар, сушилка, требуется повар. Телефон плюс 375 29 196 08 90. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 18. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают солнечную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 23. Влажность 54%. Атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Очень актуальная песенка про дачу. Совсем скоро мы все туда, скорее всего, поедем. С добрым утром, Бобройс!
1: Доброе, прекрасное. Наконец-то солнечное и теплое утро.
0: Ну, скоро будет даже немножечко жаркое.
1: Да, ну вот, обещают. Мне кажется, уже, ну, надо чуть-чуть. Хотя бы неделечку.
0: Да,
1: какую-нибудь
0: чуть-чуть.
1: Маленькую такую.
0: Подраспариться, да, так слегка. Да, да. Косточки погреть. Ну что, с вами Юлия Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: И самое бодрое шоу «Утреннее 2 в одном». И мы начинаем.
1: Да, поговорим сегодня, вот, ну, не знаю, мне вот близка эта тема, почему так хочется сделать то, что нельзя.
0: Ну, прям душещипательно, я бы даже так сказал.
1: Вот, например, многие пишут о том, что хотели бы хоть раз попробовать, как вот этот вот молоточек разбивать стекло
0: до сих пор, до сих пор это... Я понимаю, почему их убрали из автобусов.
1: Ну что, вот многие хоть раз ловили себя на этой мысли, собственно. Все почему? Потому что мозг любит проверять неизвестное. Mm-hmm. Поэтому, когда перед нами вот такой предмет, сразу хочется попробовать.
0: Ну да, я представляю, разбил в автобусе стекло. Я просто хотел попробовать что-то новое. Все, все, не надо на меня ругаться. Я не хулиган.
1: Потому штраф тебе сразу.
0: Ну что, всегда как хочется нажать большую красную кнопку, если где-то есть большая красная кнопка с надписью «Не нажимать». Желание нажать становится почти непреодолимым. Почему так? Запрет делает объект более привлекательным. Психологи называют его эффектом запретного плода. Чем сильнее ограничение, тем больше мозг считает объект ценным. Да, эта красная кнопка прям манит. Нажми меня.
1: А как вот это у тебя лампочку в рот засунуть?
0: Да.
1: Ну тоже вот, ты знаешь, всегда было мне интересно. Но неужели...
0: Я никогда не хотел.
1: Неужели это правда? Что вот туда она входит, а обратно нет?
0: Да. Ну, интерес, конечно, был, но почему-то я доверяю.
1: Я тоже доверяю.
0: Тем, кто попробовал, да.
1: Ну, были тоже люди, которые вот попробовали, потом там все. Ну, в общем, друзья, если вы хотите попробовать, то я вам расскажу, что лампочка действительно может войти в рот благодаря форме челюсти, а вот обратно не выходит из-за напряжения жевательных мышц.
0: Вот так.
1: Поэтому категорически не рекомендуют врачи
0: пробовать. Ну, вот понимаешь, сейчас кому-то еще чуть-чуть больше захотелось попробовать. Ну что ж, в этом часу у нас, конечно же, гороскопчик.
1: Немного интересных фактов.
0: Ну и наша рубрика «Почему мы так делаем?» Погнали!
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама.
1: Уважаемые жители города Бобруйска и прилегающих районов, Бобруйские электрические сети информируют, что нарушение целостности электросчетчика и применение устройств, искажающих показания, фиксируется счетчиком и являются основанием для привлечения к административной ответственности и наложения штрафа, а также возмещения суммы причиненного ущерба.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
2: Сделано в Беларуси.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Гороскопчик у нас, Овны. Сегодня вам стоит рассчитывать время заранее. Пунктуальность может избежать лишней суеты.
2: Тельцы, вы доверьтесь своей интуиции. Именно она сегодня подскажет вам самое верное решение.
1: Близнецы, у вас, как всегда, день благоприятен для общения, учебы, поездок и новых полезных знакомств.
2: Раки, сегодня самое удачное время, чтобы вложить силы и средства в себя, свои знания или здоровье.
1: Львы, вы окажетесь в центре внимания, поэтому смело проявляйте инициативу и свои лучшие качества.
2: Девы, а вы не торопите события, спокойный продуманный подход принесут лучший результат.
1: Весы, сегодня даже небольшие уступки помогут вам сохранить гармонию и добиться желаемого.
2: Скорпионы, будьте внимательны к словам, честно, разговор способен многое изменить к лучшему.
1: Стрельцы, у вас сегодня отличный день, чтобы строить планы, искать новые возможности и смело двигаться вперед.
2: Козероги, терпение, практичный взгляд на вещи сегодня станут вашим главным преимуществом.
1: Водолеи, ну а вы позвольте себе немного передохнуть. Свежие идеи приходят именно тогда, когда вы не спешите.
2: Рыбы, сегодня поддержка друзей или коллег окажется очень даже своевременной, поэтому не отказывайтесь от общения.
1: Ну, а у нас хорошая музыка, как всегда. Юль, поддерживаешь?
2: Конечно.
1: Погнали.
0: Встречай утро на Zephyr FM.

0: Реклама.
1: Бобруйский отдел департамента охраны предлагает оборудовать ваше помещение охранной сигнализацией и установить кнопку экстренного вызова наряда милиции. Рассрочка на 6 месяцев. Также в отделе имеются вакансии милиционеров, зарплата от 2000 рублей, электромонтеров ОПС, зарплата от 1250 рублей, сторожей, зарплата от 950 рублей, дежурных пульта управления, зарплата от 1150 рублей. Телефоны для справок 8029-246-8196. 43-10-05, 43-37-54.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-30-30.

0: Ну что ж, а мы вернулись, чтобы рассказать вам немножечко сегодняшних, на тему дня сегодняшнего, да, вот почему заглянуть туда, куда вход запрещен, дверь с надписью «Посторонним вход воспрещен» почти всегда вызывает интерес. Почему же? Так запрет автоматически рождает ощущение, что за дверью скрывается что-то необычное или ценное, или обязательно что-нибудь такое интересное, которое мне нужно знать.
1: Кстати, у меня никогда не было желания пойти туда, где написано «вход запрещен».
0: Меня останавливает это только молния на желтом знаке.
1: Прочитать чужое сообщение. Вот многие тоже пишут, что иногда вот хочется, когда чужой телефон, вот что-то там такое есть, и все такие: надо и мне прочитать. Но у меня тоже никогда не было желания.
0: Да, кстати, по поводу сообщения, ну как-то это какая-то граница личная, что ли.
1: Да.
0: Наступить на тонкий лед, особенно весной, возникает мысль, а выдержит ли?
1: Кстати, да.
0: И, как правило, не выдерживает. Это способ мозга быстро оценить границы безопасности. Любопытство помогает изучить окружающий мир, хотя иногда и приводит к рискованным поступкам. Вот так.
1: Ну, посмотреть вниз с большой высоты. Кстати, да, кстати, вот да. Есть такое. И даже вот некоторые люди пишут, что специально вот ближе к краю подходишь, чтобы вот посмотреть. Ну, что-то вот есть в этом такое.
0: Захватывает.
1: Особенно, знаешь, ученые называют это явление зов пустоты. Вопреки распространенному мнению, оно не означает желание причинить себе вред. Это больше способ мозга проверить систему самосохранения.
0: Ну, я как бы готов сказать, что тут с возрастом немножечко приоритеты меняются. Если я раньше тоже вот любитель был такой позаниматься глупостями. Сейчас
1: экстрима
0: как-то
1: такого.
0: Уже все. Я как будто бы уже знаю, что там пустота зовет. И она просто обманывает. Не стоит туда лезть. Ну, попробовать очень острый перец всегда хочется. Даже если заранее знаешь, что будет больно. После острой пищи организм выделяет эндорфины. Вещества,

0: который помогает справиться с дискомфортом. Поэтому некоторым людям это даже начинает нравиться. Ну, да, у меня есть...
1: Ну, это больше такой. Мужчина, вот, на самом деле. Мне кажется, да. У девочек никогда такого желания не возникает перец съесть острый. А у меня вот у мужа было, он, мы просто сидим, едим, он говорит, а давай наспор съем этот перец. Я говорю, ешь, а чего я даже с тобой спорить?
0: А с кем спорить будем?
1: Да, чего я даже с тобой спорить?
0: Да, есть такое дело. Но на самом деле многие люди любят вот поострее. Острее, но вкус еды как будто бы пропадает, когда
1: да,
0: слишком
1: да, это как и слишком сладкий чай или кофе. Да. То же самое, тоже вкуса не чувствуешь.
0: Есть такое. Ну что, мы двигаемся дальше. Впереди у нас еще много всего интересного, поэтому оставайтесь с нами.
2: Сделано в Беларуси.

ока. Вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть под крылом самолета, впереди горы. Голос срываю в микро, и это

Я не из тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, так колет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения, стальник

0: Скучаешь по скорости? Мотоциклы, мопеды и мотороллеры Минск. Цены без скрытых платежей только в Бобруйске. Магазин Спортленд на улице Горького, 6Б. Разгоняй будни с нами.
1: О, я знаю, это конь. О, я знаю, это кот. А это опасность.
2: Даже дети знают, как звучит опасность. МЧС напоминает. Устанавливая автономный пожарный извещатель, вы защищаете не только себя, но и своих близких.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: Ну что, Сабрина с Мадонной, так пока там перетерли свои какие-то дела, мы вам расскажем, почему мы это делаем.
1: Почему, например, вот на удачу держат кулаки, ты знаешь?
0: Так.
1: Потому что сжатый кулак еще у древних народов считался символом силы и защиты, поэтому люди верили, что таким жестом можно удержать удачу при себе.
0: Ничего себе. Я, кстати, вот, ну, как-то уже в нашем поколении, мне кажется, отошло это. Ну, типа, есть выражение, да, держим кулачки, ну, прям, чтобы держать кулачки.
1: Нет, не такого... видел, что держат, только
0: слышал. Я никогда не знал, может, чьи-то другие, чужие кулачки держать.
1: А ты, кстати, знаешь, что в Германии и некоторых других странах вместо скрещенных пальцев чаще именно держат кулаки?
0: Да, интересно. Ну, и, кстати, пальцы скрещены еще бывает, нет-нет.
1: Я вообще никогда такого не чувствую.
0: Я скрещиваю пальцы, если когда-то вру.
1: То есть ты веришь, да?
0: Да, да, что это работает. Нет-нет, да там, знаешь, а вдруг работает.
1: На всякий случай, да, вот так вот, да.
0: Ну, почему мы говорим «кот наплакал»? Кошки практически не плачут слезами, как люди. Поэтому выражение стало обозначать очень маленькое количество чего-либо. Кошки, кстати, могут плакать только из-за раздражения глаз, а не от эмоций.
1: Да? А как же вот эти вот видео, которые просто цепляют тебя до глубины души?
0: Вот
1: кот плачет, потому что ждет своего хозяина и скучал. Да, да. А оказывается,
0: там просто воняет
1: там,
0: чем-то.
1: А почему люди пожимают плечами, когда не знают ответа? Сейчас расскажу.
0: Не знаю.
1: Этот жест возник естественным образом. Поднимая плечи, человек словно показывает: у меня ничего нет. Или я не могу ничего сделать. Вот так вот. Кстати, такой жест понимают почти во всем мире, даже без слов.
0: Вот так вот. Ну, кстати, в Болгарии у них там все перепутано. У них там да, это да, нет, нет, это да. Машут по-разному другая. Опять же, индусы тоже постоянно качают головой, как будто бы отказываются.
1: Ну, вот мы переняли не головой, а плечами.
0: Почему мы говорим «белая ворона»? Выражение пришло из Древнего Рима. Римский поэт Ювенал писал, что белая ворона встречается так же редко, как совершенно необычный человек. Ну и, кстати говоря, белые вороны действительно существуют. Это птицы с редкой генетической особенностью.
1: Я, кстати, не видела никогда.
0: Альбиносы, да? Я, кстати, как-то видел тигра-альбиноса. Ой, так прикольно выглядит. Вот белый тигр.
1: Ну что, почему красную дорожку называют красной, тоже сейчас расскажу. Традиция появилась еще в Древней Греции. Красный цвет считался символом власти и почета, поэтому дорогих гостей встречали именно на красной ткани.
0: Угу.
1: Ну а первая красная дорожка в Голливуде появилась только в 1922 году.
0: Я, короче, это и поэтому, да, ты приходишь иногда в красном пиджаке, чтобы напомнить, кто здесь папа?
1: Да.
0: Ясно. Почему говорят с легким паром? Эта традиция появилась на Руси после бани. Людям желали здоровья и хорошего самочувствия после парной. Ну, кстати, вот это, да, я еще даже в моем детстве после там душа всегда еще родители говорили с легким паром. Но как-то я уже, наверное, немножко отошли от этого.
1: Мне муж постоянно говорит. И плюс, чем меня этого говорит.
0: Ну вот есть интересный факт, что подробного пожелания практически нет ни в одной и другой стране.
1: Да, вот попробуй потом иностранцу объяснить, что такое с легким паром.
0: Да, даже финны.
1: Такой пар знаю. Легкий пар. С легким паром.
0: Спасибо, конечно, но это непонятно что-то для меня. Ну что, мы двигаемся дальше. Впереди у нас новости, и мы уже услышимся с вами в следующем часу.
2: Сделано в Беларуси.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни всего за 9.12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Дина Милькевич. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 88 копеек, евро 3,27, за 100 российских дают 3,68 белорусских. Целевые показатели денежно-кредитной политики и республиканского бюджета на 2027 год рассмотрели на заседании Президиума Совета Министров. Для правительства и Национального банка определены рост ВВП, увеличение реальных доходов населения, инвестиции в основной капитал. В центре внимания экспорт товаров и услуг, ограничение уровня инфляции. Беларусь и Таджикистан подписали дорожную карту на 2027-2031 годы. Церемония состоялась во время 19-го заседания Белорусско-Таджикской межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества. Партнеры обсудили перспективы развития инвестиционного и межрегионального взаимодействия, кооперацию в различных сферах экономики. Оператор платежной системы Visa планирует сократить почти 3000 своих сотрудников или 7% всего штата. Такой шаг объясняется использованием ИИ для ускорения разработки продуктов. Компания собирается реинвестировать средства в наиболее перспективные направления – потребительские платежи, коммерческие решения и системы денежных переводов. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 88 копеек, евро 3,27. За 100 российских дают 3,68 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 27 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке $85.79 за баррель. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают солнечную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 23. Влажность 54%. Атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну, а мы продолжаем. В новом часу ворвались к вам. С вами Юля Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: И самое бодрейшее шоу «Два в одном». И мы сегодня беседуем, почему же нам так хочется запретный плод вкусить все-таки.
1: Вот многие говорят, что хотели бы хоть раз проверить, действительно ли электрический забор
0: бьется током. Манит эта молния. Не лезь, убьет. Вот это да не убьет.
1: Или, знаешь, есть же такие, как пастухи, да, для коров тоже они там как-то их ограждают, они с таким слабым током бьется. Но вот все равно же есть люди, которые, ну, надо попробовать.
0: Ты видела это видео, где собака носом ткнулась, и ослик такой...
1: Я видела мужчину, который, я смогу перепрыгнуть этот забор. И он его перепрыгнул, а назад никак не может.
0: Да. Ну что, наступить только на белые полосы пешеходного перехода или наоборот, не наступать на стыки плитки. Ну, кстати, да, бывает такое. Мозг любит создавать маленькие игровые правила. Это помогает отвлечься и делать привычную дорогу интереснее.
1: Да, знаешь, когда ты там себе придумаешь, что это какая-то лава, там все, вот это вулкан, вот это все.
0: Там попал, такой...
1: А засунуть палец в отверстие неизвестного механизма, например, вот говорят, вентилятор, мясорубка или измельчитель.
0: Да,
1: господи,
0: очень
1: люди
0: хорошо
1: действительно это хотят делать. Ребят, не надо, это любопытство как бы.
0: Да.
1: Может обернуться опасностью.
0: Это точно, или лишением конечностей всяческих. Ну что, в этом часу у нас, как всегда, пятиминуточка этикета.
1: И приметы тоже будут.
0: Ну и, конечно, новости расскажем из нашей прекрасной родины. Поэтому оставайтесь с нами на 95.4, мы скоро вернемся.
2: Встреча.

0: Ну что же, вот на такой грустной ноте почему-то мы расскажем вам сейчас немножечко приметы. На Руси 30 июля отмечали день Марины и Лазаря. Всех Марин и Лазарей,
1: тем более. Это Сергей Лазарь? Или просто Лазарь?
0: Не исключено, что это Сережа просто скрывался под именем Лазарь. Наши предки верили, что с этого дня природа начинает понемногу готовиться к осени. Хотя лето еще в самом разгаре считалось, что гроза 30 июля обладает особой силой. Люди старались без необходимости не выходить в поле и не прятаться под одинокими деревьями. Вот так.
1: Ну что ж, существовало еще такое поверье, что вот на молнию долго смотреть, это к головной боли.
0: Да вообще ну, на молнию смотреть нежелательно.
1: Ну и, конечно же, что мы знаем, что это всего лишь народная примета, но полезно собирать ягоды в лесу. Это вот, говорят, сила и аромат.
0: Вот
1: особенно
0: так вот
1: в этот день.
0: Поэтому вполне возможно, что можно сегодня за ягодками сходить. Если с утра шел дождь, говорили, что ненастье может задержаться еще на несколько дней. Но сегодня, слава богу, не шел.
1: Слава богу.
0: Да. Ну а красный закат к ветру. Яркое красное вечернее небо считалось верным признаком усиления ветра на следующий день. Вот так.
1: Ну, также говорили, много паутины, это к долгому теплу. Вот, слава богу, что-то хорошее.
0: Ну, или не очень хорошим людям, которые не очень умеют убираться.
1: Также на порядок можно дома наводить. Тоже хорошая примета. Ну, это, по-моему, всегда хорошая примета навести порядок.
0: Особенно, если у вас много паутины дома, это самое время, да. Не давали в долг крупные суммы. Верили, что деньги могут долго не вернуться. Вот так вот.
1: Смотря кому давать.
0: Да. Не ссорились. Говорили, как Марину проведешь, так и август пройдет. Поэтому старались мириться и избегать конфликтов. Вот так вот.
1: Ну и благодарили за урожай. К этому времени уже появились первые плоды нового урожая. Люди благодарят природу за ее щедрость.
0: Вот так. Ну, вот такие вот сегодняшние приметы у нас. Теперь мы полностью вооружены. Можем двигаться дальше, слушать хорошую музыку.
2: Радио без голов.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду ZEFIR в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
2: Скучаешь по скорости? Мотоциклы, мопеды и мотороллеры «Минск». Цены без скрытых платежей только в Бобруйске. Магазин «Спортленд» на улице Горького, 6Б. Разгоняй будни с нами.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3.

0: Ну что, у нас не год спустя, а буквально день спустя интереснейшие новости.
1: Итак, в Беларуси запустили телеграм-бот для поиска игроков и команд в любительском футболе.
0: Mm-hmm.
1: Ты представляешь, бот работает с любыми формами. Футзал, классический футбол, там вот это 5 на 5, 8 на 8. Как захотите. Какую цифру хотите, хоть 20
0: на 20. Хоть один приходи, в ворота бей.
1: Можно искать как постоянную команду, так и на разовую игру, если просто хочется побегать в свободные выходные. В общем, что, ты выбираешь, ты ищешь команду или ты сам? Ты сам игрок, в общем, все, что хочешь, выбираешь, выбираешь количество и приходишь и играешь.
0: И все, да. Ну, классная штука на самом деле. Ну что, еще одна новость. Белорусам стоит готовиться к новой волне жары. Уже в первые выходные августа температура в некоторых районах страны сможет подняться аж до плюс 37 градусов. Что касается Могилевской области, то в Бобруйске 1 августа воздух может прогреться до плюс 34 градусов, ну а 2 августа уже до плюс 35. Самым сложным временем суток станет период с полудня до 5 часов вечера. Именно в эти часы ожидается так называемый экстремальный термический стресс. Сочетание высокой температуры и сильной тепловой нагрузки на организм. Поэтому в такие дни специалисты советуют по возможности не избегать длительного пребывания на солнце, пить побольше водички, особенно внимательно относиться к самочувствию детей, ну а также пожилых людей и тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому будьте бдительны, товарищи.
1: Да, ну и что, небольшое объявление для бобруйчан. В Бобруйске будут звучать сирены. До 31 июля пройдет просто техническая проверка. Будут включаться сирены, поэтому не паникуем, все хорошо, никаких действий предпринимать не следует.
0: Вот так. А можно просто погромче музыку сделать, чтобы она вам не мешала.
1: И все.
0: И все. Погнали.
2: Сделано в Беларуси.

0: Так звучит город. Зефир FM.
1: Твое имя ждет планета.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни всего за 9.12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Ну, хотят там уйти, а я считаю, что хотеть не вредно.
1: Нет, я понял. Он ее, то есть Филатов, отпустил некую Карас куда-то. А она, конечно, сразу в Египет. Ну и как себя там вести, мы сейчас ей расскажем.
0: А, ну да. Итак, на пирамидах, когда туда захотите пойти, надевайте закрытую обувь. Так. Потому что там и песок, и камни, вот неровные поверхности. И, собственно, испытание будет для вас.
1: Ну,
0: на
1: да.
0: каблуках-то, вот если пойдете.
1: Или в шлепках, да, да, можно выскользнуть из шлепок. Ему так понравилось, у нас из шлепок вылетел.
0: А ты видел вообще, как там узко в этих пирамидах, как люди там поднимаются?
1: Ну, да, понятно.
0: В полусогнутом.
1: Ну, там-то так-то вообще не гуляют, это пирамиды.
0: Ну, как бы да.
1: Гробница
0: это
1: так.
0: Это просто мы такие, что ну, а я хочу.
1: Нам нельзя, а надо. Не забудьте воду и головной убор. Даже зимой солнце в Египте очень активное, и возле пирамид тени практически нет. Угу. Вот так.
0: Не соглашайтесь на бесплатную помощь, если вам предлагают сфотографировать, показать дорогу или прокатить верблюди. Просто так заранее уточняйте стоимость.
1: Да.
0: Иначе в конце деньги все равно могут попросить.
1: Это бесплатно. А сколько стоит ваше бесплатно? Торговаться здесь это нормально. На рынках продавцы часто называют цену с запахом. С запасом, точнее. Если быть более точным, да. Поэтому спокойный торг считается частью местной культуры. Ну да, поэтому не стесняйтесь.
0: Также не советую трогать древние памятники. На некоторых объектах за это можно получить даже штраф.
1: А некоторые могут даже обрушиться.
0: Да.
1: Не пейте воду из-под крана. Для питья лучше использовать бутилированную воду, чтобы избежать проблем с желудком. Вот так.
0: Не проявляйте чувства слишком открыто. Объятия и поцелуи на улице могут вызывать неодобрение.
1: Ну, в конце концов, мусульманская эта страна, нужно как бы понимать. Не покупайте изделия из кораллов и редких ракушек. Их вывоз может быть запрещен, за некоторые сувениры предусмотрены даже штрафы.
0: Ничего себе, то есть их продают?
1: Поэтому, да. Верблюда тоже вывозить нежелательно. Вот так, ну, вот такие вот правила поведения в Египте, поэтому, если вы туда собрались, будете знать.
2: Сделано в Беларуси.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко подтвердил интерес Беларуси к расширению сотрудничества с Марокко. Глава государства отметил, Минск серьезно заинтересован в активном взаимодействии с Рабатом по всем перспективным направлениям.
0: Экономика.
1: Горнолыжный комплекс «Логойск» продан на аукционе. На торги его выставляли 3 раза. Покупателей не находилось. Сумма выкупа составила 14 миллионов рублей. Новый собственник обязан сохранить целевое назначение объектов и земельных участков.
0: В мире.
1: Единственная АЭС в Румынии будет полностью остановлена из-за низкого уровня воды в Дунае. Прекращение работы обоих энергоблоков проводится в контролируемом режиме для предотвращения повреждений систем охлаждения. Меры направлены на обеспечение ядерной безопасности и надежности оборудования.
0: Вот это да!
1: Археологи обнаружили в бразильской Амазонии 400 геоглифов древней индейской цивилизации. Наземные рисунки были скрыты под кроной деревьев в джунглях. Для их поиска ученые совершили серию экспедиций в бразильские штаты и использовали оснащенные лазерными радарами дроны. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 19. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают солнечную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 23. Влажность 54%. Атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Ну что ж, а мы продолжаем. 10:05 на наших часах. И с вами Юлия Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: И мы беседуем, почему же мы любим делать те вещи, которые запрещены. Например, попробовать раскрутиться на офисном кресле, хотя давно уже взрослый человек. Кстати, многие в офисах устраивают эти самые гонки на офисных креслах.
1: В Китае они даже на улице, по-моему, там выходят, фестивали целые устраивают.
0: Так почему же так? Потому что вращение стимулирует вестибулярный аппарат и ненадолго возвращает ощущения, знакомые нам с детства. Вот так.
1: Так, поэтому не ругайте нас, пожалуйста, да, руководители?
0: Да.
1: Мы просто с детства вот хотим какие-то воспоминания там взять. Заглянуть за строительный забор. Вот некоторые очень хотят этого.
0: Да, ну, как, я, кстати, до сих пор.
1: Да? Не было мне вообще никогда такого желания.
0: Это, наверное, мальчишеская такая штука.
1: Да, я думаю. Ну, говорят, что когда часть информации скрыта, мозг начинает достраивать картину самостоятельно. Поэтому вот фантазия оказывается интереснее реальности.
0: Ну, и еще хочется частенько проверить, действительно ли нельзя. Иногда нас больше интересует не само действие, а граница дозволенного. И все потому, что любопытство – один из главных двигателей человеческого развития. Благодаря ему люди открывали новые земли, создавали технологии и делали научные открытия. Но тот же механизм иногда подталкивает нас к совершенно бессмысленным экспериментам. Именно поэтому важно научиться отличать безопасное любопытство от опасного.
1: А у тебя есть чего-то такого, что хотя бы попробовать, но нельзя?
0: Прыгнуть с парашютом за создание.
1: Как бы,
0: да, это прикольно. Но страшно, потому что не знаю, что успеешь, не успеешь. Я вообще, в принципе, с парашюта не прыгал, но интересно.
1: Вот,
0: очень.
1: Да, мне тоже было бы действительно
0: страшно, ужас. Но
1: как будто вот здравый смысл говорит нет, потому что ты понимаешь, что могут быть какие-то последствия.
0: Однозначно.
1: Вот, и вот как будто бы это перебаривать. Но так-то
0: уже ответственность какая-то, там семья, дети, это, то. Но иногда хочется, эй, сигануть куда-нибудь. Ну что, в этом часу у нас, конечно же, повторим гороскопчик.
1: И новости тоже будут.
0: Поэтому оставайтесь с нами на 95.4.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Итак, гороскопчик мы сегодня повторим для тех, кто утром не услышал. Овны, сегодня вам стоит рассчитывать время заранее. Пунктуальность поможет избежать лишней суеты.
2: Тельцы, доверьтесь своей интуиции. Именно она сегодня подскажет вам самое верное решение.
1: У близнецов сегодня благоприятный день для общения, учебы, поездок и новых полезных знакомств.
2: У раков удачное время, чтобы вложить силы и средства в себя, свои знания или здоровье.
1: Львы сегодня окажутся в центре внимания, поэтому смело проявляйте инициативу и свои лучшие качества.
2: Девы, не торопите события, спокойный и продуманный подход принесет лучший результат.
1: Весы, у вас сегодня даже небольшие уступки помогут вам сохранить гармонию и добиться желаемого.
2: Скорпионы, будьте внимательны к словам. Честный разговор способен много изменить к лучшему.
1: Ну, у стрельцов отличный день, чтобы строить планы, искать новые возможности и смело двигаться вперед.
2: Козероги, терпение, практичный взгляд на вещи сегодня станут вашими главными преимуществами.
1: Водолеи, ну а вы позвольте себе немного передохнуть. Свежие идеи приходят именно тогда, когда вы не спешите.
2: Рыбы, поддержка друзей или коллег окажется очень даже своевременной, поэтому не отказывайтесь от общения.
1: Ну, а мы двигаемся дальше и слушаем хорошую музыку.
0: Заряжай свое утро позитивом на Zephyr FM.

0: Дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелеком-шоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелеком-шоп». Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Ну что ж, а мы продолжаем. Насобирали для вас немножечко новостей. Бедность, говорят, ускоряет старение мозга.
1: Да ладно.
0: Так говорят исследователи. Ученые из университетского колледжа Лондона проанализировали данные 2759 жителей Великобритании, которые заполняли анкеты для национального исследования здоровья и развития. После их изучения стало ясно, что люди, у которых во взрослом возрасте были финансовые трудности, к 53 годам выдавали худшие результаты в когнитивных тестах на фоне тех, у кого таких трудностей не было.
1: Они еще нашли тех, у кого не было трудностей?
0: Да.
1: Ничего себе.
0: Вот так вот.
1: Заморочились как, а?
0: Это было подтверждено и сканированием мозга испытуемых у тех, у кого был низкий финансовый доход. В разрезе от 69 до 71 года наблюдалось уменьшение объема мозга. Особенно сильно старение мозг проявлялся у тех, у кого было неблагоприятное детство.
1: Ну, вот еще вот. Детство затронули, слушай.
0: Короче, так покопались, да, да. Доколупались до людей. Исследователи предполагают, что ключевую роль играют хронический стресс и вызванное им воспаление, а также повышение когнитивной нагрузки из-за постоянных переживаний о деньгах.
1: Ну, вот а как не вот. Переживать?
0: Поэтому что, советуем всем богатеть быстрее, пока не поздно, и все. И жить богато, в конце концов.
1: Слушай, не, ну хорошо, они исследования проводят. То плакать на работе разрешают.
0: Да, да, да.
1: То теперь вот. Ну,
0: ты нормальный умный человек, просто ты был нищий всю жизнь, поэтому у тебя с мозгами не все хорошо.
1: Итак, тоже новость такую нашла. Для спасения утопающих придумали специального робота. Вот так вот. Его дизайн вдохновлен водоплавающим пауком.
0: Так.
1: Да. Или же пауки-рыболовы тоже вот оттуда взяли эту идею.
0: Не очень бы я хотел, чтобы меня паук спасал, если честно.
1: Благодаря длинным конечностям и специальным там гидрофобным разным волоскам на лапках они могут передвигаться по поверхности воды. Ну, конечно же, вот этот вот Китай там все это разработал. Ну, посмотрим.
0: Мне кажется, что идея в том, что человек видит паука, приближающего вас. Я тебя спасти не надо! Нет, я доплыву, я вспомнил. Я вспомнил, как плавать.
1: Они бы сейчас с плавником акулы что-то.
0: Да. Акула, акула. Ну что, 5 триллионов. Apple снова стала самой дорогой компанией в мире. Об этом, если коротко, пишут статья Business Insider. Так, по итогам торгов из-за 27 июля акции Apple прибавили около 1%, достигнув показатели 4.95 триллиона. Ох, как я сейчас завидую акционерам Apple. При этом основной конкурент компании из Купертино последнего времени за звание самой дорогой фирмы Nvidia, наоборот, потеряла в рыночной капитализации, как утверждается, примерно на 5%. Причиной такой потери становится более осторожное отношение инвесторов к замкнутым сделкам с чрезмерными затратами на ИИ. При этом Apple, которую, наоборот, упрекали в не столь однозначной позиции по скорости внедрения и разрешения в свои устройства, может извлечь из ситуации выгоду. Ну, а мы напомним, что в целом с начала года акции Apple выросли на 26%, а Nvidia всего на 6%. Поэтому вкладываемся в Apple быстрее, богатеем и живем долго и счастливо, друзья. Ну, и, конечно же, слушаем хорошую музыку на Zephyr FM. Это самый главный залог здорового развития.
1: Да.

0: Скучаешь по скорости? Мотоциклы, мопеды и мотороллеры Минск. Цены без скрытых платежей только в Бобруйске. Магазин Sportland на улице Горького, 6Б. Разгоняй будни с нами.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: Ну что ж, а мы пришли, чтобы с вами попрощаться, потому что наш эфир на сегодня заканчивается уже.
1: Но мы не расстраиваемся, потому что уже совсем скоро, во-первых, выходные, а во-вторых, наш отпуск.
0: Да.
1: Поэтому мы не расстраиваемся.
0: И вы не расстраивайтесь тоже, радуйтесь за нас и за вас тоже, потому что выходные все-таки будут у нас у всех.
1: Еще и солнечные, погодка будет отличная, можно будет и на природу поехать, да, и просто по городу погулять, почему бы и нет.
0: Вот так, поэтому что? Поэтому с вами были Юлия Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: Ну а пока.
1: Пока-пока.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Беларусь и Вологодская область России обсудили кооперацию в сфере транспорта. Решения были приняты во время 21-го заседания совместной комиссии по развитию сотрудничества. Намечены перспективы взаимодействия в области промышленного комплекса. Обсужены вопросы поставок автотракторной и коммунальной техники, городского транспорта. Результат двусторонних отношений – рост взаимного товарооборота на 160%.
0: Город.
1: Прием граждан провела председатель Бобруйского горсовета депутатов Ирина Рынейская. Обращения были связаны с благоустройством и состоянием городских кладбищ. Специализированной организации будет дано поручение организовать работу с гражданами по содержанию могил и площади вокруг оград.
0: В мире.
1: В службе занятости Литвы назвали ситуацию с трудоустройством молодежи в стране неблагоприятной. 15 тысяч молодых людей не спешат устраиваться и получать образование. Они предпочитают искать работу в сфере услуг и в офисах, не имея подходящей квалификации.
0: Новости спорта.
1: В Беларуси стартует республиканский турнир по борьбе «Лига храбрых». Цель – приобщить подрастающее поколение к здоровому образу жизни. Принимать главных претендентов на победу будет Минская специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва по борьбе имени олимпийского чемпиона Александра Медведя. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 19. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают солнечную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 23. Влажность 54%. Атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду ZEFIR в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: На первый взгляд, серая зарплата кажется гораздо больше белой. Но это иллюзия. Вам объясняют, что деньги в конверте – это выгодно и удобно для всех. И вы верите до определенного момента. Надбавки, прибавки, премии, законная часть зарплаты, вынесенная в конверте, таинственным образом исчезают. А на руках остается в лучшем случае минималка. К чему эти фокусы? Требуйте белую зарплату и не останетесь в дураках.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Ну что ж, друзья, сегодня четверг, и с вами Налимят на самой сладкой радиоволне, 30 июля. За окном такая красота, что хочется отменить вот всю работу и пойти гулять. Вот солнце намекает, чтобы работать нужно ровно настолько, чтобы осталось и время, и силы на вечернюю прогулку или даже встречу с друзьями. Кстати, о четверге до сих пор спорят, откуда взялась эта маленькая пятница. Ну вот как думаете? Коллеги уже мысленно на дачах. В любом случае, давайте используем этот день по полной. Продуктивно поработаем, ну а вечером обязательно поймаем последние лучи солнца. Ну что ж, слушаем самую сладкую радиоволну. Ловим волну также этого солнечного четверга. И послушаем Мари Краймбрери и трек «Ты помнишь». Окунемся в ностальгию.
1: Так звучит город. Зефир FM.

0: Ну что ж, середина часа на Zephyr FM. Давайте же узнаем, какие погодные условия нас ожидают на сегодняшний день. Четверг, 30 июля. Ну что, померзли и хватит, друзья. В Беларусь уже завтра, 31 июля, возвращается жара. По такому знаменательному случаю Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности из-за высокой температуры. В дневные часы пятницы во многих районах на западе страны воздух прогреется от 30 до 34 градусов. Ну, мы к такому раскладу были готовы еще на прошлой неделе, хоть и ставили градусов на 28. В отдельных районах Брестской области температура и вовсе сможет подняться аж до 35 градусов. Тепла. Вот так, ну. Ну а сегодня в Могилевской области от 24 до 26 градусов тепла. Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду. Ну что ж, пляжный сезон продолжается, друзья. Ну, конечно же, на самой сладкой радиоволне. Хабиб, моя малышка.
1: Встречай утро на Zephyr FM.

друзья, напомню, что сегодня четверг, 30 июля, друзья. Ну и немного давайте поговорим о вечном. Вот знаете, что сегодня за день? День дружбы. Есть такой в мире интересный и классный праздник. Это не просто дата в календаре, а прекрасный повод на минуту остановиться посреди рабочего дня и подумать о тех, кто рядом. Ведь дружба... Не всегда про шумные праздники, чаще всего она про «тихо, я здесь», про сообщение «как дела», без повода, даже зайти в гости, про чашку кофе, которая важнее любых слов. Ну, у каждого же из нас есть такой, мне кажется, человек, тот, кому вы можете позвонить даже глубокой ночью, тот, чему советую доверяете как своему, вы уже знаете, о ком я говорю, так что вот, сегодняшний день – это идеальный повод отправить ему короткое спасибо, что ты есть. Не ждите особого случая. А я, ребята, пока поставлю для вас очень классные хиты в конце этого часа. Шакира, Берну Май с треком «Дай-дай».

0: и группы «Комната культуры». А с вами, мы, ребята, услышимся уже в следующем часу. Не переключаемся.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко посетит Брестский электроламповый завод и ознакомится с перспективами его развития. На предприятии реализуется программа модернизации и концентрации производственных мощностей. В результате будет повышено качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции.
0: Город.
1: В Бобруйске продолжаются масштабные работы по ремонту тротуаров и дорожного полотна. Спецслужбы работают на улицах Интернациональной, Каменского, Кирова, Шинной и Энергетиков. Городские пешеходные зоны станут еще более удобными и безопасными для жителей.
0: В мире.
1: Во Франции из музея похитили уникальное золотое кельтское ожерелье возрастом 2500 лет. Воры выдали себя за туристов, разбили витрину и скрылись с бесценным археологическим экспонатом. Ранее власти инвестировали 150 тысяч евро в обеспечение безопасности объекта. Во время ограбления никто из посетителей не пострадал.
0: Вот это да!
1: Корабль петровских времен нашли на дне Онежского озера. Деревянный парусный галиот пролежал в воде более 250 лет, но сохранился почти идеально. Затонуло судно в годы правления императрицы Елизаветы. Об этом сообщают найденные на борту монеты 1746 года выпуска. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 22. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают солнечную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня – плюс 23. Влажность – 54%. Атмосферное давление – 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Зефир ФМ в эфире, с вами по-прежнему Налимята. Ну что ж, уже полдень и минутка научно доказанной пользы. Середина дня, лето в самом разгаре, четверг, 30 июля. И знаете, что говорят ученые? Одиночество буквально делает нас слабее, ослабляя иммунную систему, но есть суперсила, которая способна это исправить. Исследования показывают, что друзья и близкие люди одним своим наличием в нашей жизни могут повысить иммунитет на целых 60%. Вот такой вот рецепт здоровья. Не витамины из аптеки, а смех с другом, душевный разговор или просто сообщение. Как ты? Лето создано для этого. Для теплых встреч, спонтанных звонков и посиделок до самого вечера. Так что сегодняшний солнечный день – это прямое предписание врача-радиоведущего. С вами Нелли Мята. Ну, позвоните другу. Встретитесь, укрепите свой иммунитет на 60%. А я пока просто поставлю трек, который, ну, идеально подходит для таких моментов. Моты Вудыли. Шаде.
1: Радио Зефир.

Итак, середина часа на Зефир ФМ. Да, кабуда. Нет, на ромашках мы не будем сейчас гадать. А давайте же послушаем наши звезды, что сегодня сулит нам гороскоп. На сегодняшний день это четверг, 30 июля. А вот на работе советуют опираться на логику. Ну, никаких эмоций. А вот дома можно проявить все свои чувства. Это только сплотит всю семью. Сейчас мы можем узнать головокружительные новости, которые обязательно перевернут

0: помните, друзья, это лето, когда вам было 15 или 18, и сколько угодно, но мир казался огромным и полным тайн. И лучшая подружка протягивала вам сорванную ромашку со словами: «Ну, погадай мне». Вот мы взрослеем, у нас появляются смартфоны с приложением для знакомств, алгоритмы, которые знают о нас, ну все. Разве может какой-то алгоритм заменять вот это простое, немного глупое и такое искреннее, всем сердцем, душою? Будь моей женой. Иногда можно просто выдохнуть и вернуться к чему-то настоящему. Вот к солнцу, полю или простой, вере в чудо. Ну, вообще, этот летний день создан именно для таких моментов, для простого, интересного и незабываемого. Так что оставайтесь на самой сладкой радиоволне, наслаждаемся этим летом и самым простым и обычным днем.
1: Zed. Зефир.
2: Радио Зефир.
3: Кто сказал?

0: Бобруйске 13 часов. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Беларуси необходимо активнее осваивать рынок светодиодных ламп. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании о перспективах развития холдинга «Горизонт». Все страны постепенно отказываются от ламп накаливания. Основным спросом пользуются светодиодные светильники. Президент ориентировал на производство такой современной продукции.
0: Город.
1: В Бобруйске пройдет международный турнир по хоккею с шайбой Кубок председателя Бобруйского городского исполнительного комитета. В соревнованиях примут участие 4 команды из Бобруйска и России. Турнир пройдет в 4-й раз. В прошлом году он запомнился большим количеством болельщиков и яркой победой бобров.
0: В мире.
1: В Индии реализуют масштабную реформу экзаменационной системы после скандала из-за утечки заданий. Установлены строгие меры наказания для лиц, которые ставят под угрозу честность проведения госэкзаменов. Нарушителям может грозить до 10 лет тюремного заключения и штраф в размере 5 миллионов рупий.
0: Технологии.
1: Навигация для автомобилей без спутникового сигнала появилась в России. Приложение использует датчики смартфона и позволяет продолжать движение при нестабильном или полном отсутствии соединения. Функция эффективна при движении по тоннелям среди плотной городской застройки или в горной местности.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: Суши, пицца, бар, сушилка, требуется повар. Телефон +375 29 196 08 90. В Бобруйске сейчас солнечно, +22. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают солнечную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня +23. Влажность 54%. Атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну что, друзья, напомню, что сегодня четверг, 30 июля. Чувствуете, что рабочий день уже просит перерыв? А давайте-ка мысленно перенесемся, например, в суши-бар. Вы когда-нибудь задумывались, вот почему к нашим любимым роллам всегда подают эту зеленую жгучую пасту под названием васаби? Многие думают, это просто для остроты. Но у него есть секретная миссия. Настоящий васаби – мощный антисептик. Его придумали не только ради вкуса, а чтобы обеззараживать сырую рыбу и защищать от бактерий. Вот так вот. Ну что ж, время-то нашего традиционного розыгрыша. И как вы догадались, разыгрываем роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска с большим выбором азиатской и итальянской кухни, где можно сделать как предварительный заказ, либо заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. А вот чтобы испытать свою удачу и выиграть роллы Калифорния, нужно ответить на мой вопрос. Ну из чего же готовят васаби для суши? Свой ответ отправляйте на короткий номер радио 9544 и выиграйте роллы Калифорния от суши бара «Сушилка».
1: Дневной зефир.
2: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
3: Мне холодно. Мне больно.
2: Больше не будет.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.

0: продолжаем наш традиционный розыгрыш в прямом эфире на Zephyr FM. С вами по-прежнему Нулимята. Ну а разыгрываем аппетитные роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка», которая находится в центре нашего города Бобруйска. Напомним, улица Социалистическая, 125. Не проходите мимо. Также можно там сделать как предварительный заказ, либо заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. Обязательно воспользуйтесь этим. Ну а чтобы прямо сейчас на самой сладкой радиоволне выиграть роллы Калифорния, просто ответьте на мой вопрос, друзья. Из чего готовят васаби для суши? И отправляйте свой правильный ответ на короткий номер радио 9544. Ну а кто будет самым первым, конечно же, и правильный ответ, естественно, и выиграет. А в конце этого часа уже определится победитель. Так что прямо сейчас набирайте свой правильный ответ и отправляйте на короткий номер радио 9544. А вопрос звучит так: из чего готовят васаби для суши? Так что давайте играйте и выигрывайте роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка».
1: Радио без колонок.

0: Уважаемые жители города Бобруйска и прилегающих районов, бобруйские электрические сети информируют, что нарушение целостности электросчетчика и применение устройств, искажающих показания, фиксируется счетчиком и являются основанием для привлечения к административной ответственности и наложения штрафа, а также возмещения суммы причиненного ущерба.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3.

0: Ну что ж, пришло время подвести итоги нашего сегодняшнего традиционного розыгрыша. Вы слушаете самую сладкую радиоволну, и с вами по-прежнему Налимята. А разыгрывали, опять же, роллы. Калифорния от суши-бара «Сушилка» с большим выбором азиатской и итальянской кухни, друзья. Где также можно сделать и предварительно заказ, либо заказать любимое свое блюдо в любую точку города Бобруйска. Ну а чтобы в прямом эфире испытать свою удачу и попробовать выиграть роллы Калифорния, нужно было ответить на мой вопрос, а он звучал так. Из чего готовят васаби для суши? Ну что ж, настоящий васаби делают из свежего корневища растения, но в большинстве кафе и магазинов подают его дешевые заменители из обычного европейского хрена, горчицы и красителей. Не буду вас томить, давайте же узнаем, кто же наш сегодняшний победитель. Итак, это абонемент, чьи цифры заканчиваются на 43-52. Мы вас поздравляем! Вы выиграли роллы Калифорнии от суши-бара «Сушилка». Обязательно с вами свяжемся, правда. Немного позже расскажем, где и как забрать свой приз, но остальные остаемся на самой сладкой радиоволне. И у нас на этой неделе еще один традиционный розыгрыш, который пройдет уже завтра, в эту пятницу, с 13 до 14 часов.
1: Не ешь, а слушай. Зефир FM.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Брест актуализировал задачи для аграриев на время уборочной. Президент уверен, трудовая и технологическая дисциплина – залог высоких результатов. Виды на урожай – 12 миллионов тонн.
0: Город.
1: Мероприятие к празднованию 96-й годовщины образования воздушно-десантных войск и сил специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь пройдут в Бобруйске 2 августа. На площади Победы состоится торжественное построение, митинг и церемония возложения венков и цветов. С программой можно ознакомиться в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
0: В мире.
1: Тысячи сотрудников Audi провели акцию протеста против закрытия завода в Германии. Причина прекращения работы предприятия – реорганизация из-за падения продаж и финансовых трудностей. Мэр города предупредил, свертывание производства станет серьезным ударом по экономике региона.
0: Технологии.
1: В Саудовской Аравии локализуют выпуск устройств для опреснения воды. Это позволит обеспечить стабильные поставки оборудования, снизить зависимость от импорта. Предприятие заработает в первом квартале 2027 года. Его мощность составит 2000 устройств в год. Проект предполагает подготовку кадров в сфере производства опреснительных технологий. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 22. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают солнечную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 23. Влажность 54%. Атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: Ну что ж, на календаре четверг, 30 июля. Это значит, что финишная прямая рабочая неделя официально началась. Традиционный розыгрыш мы завершили на сегодняшний день, а до законов и выходных остался всего один рывок, друзья. Так что заряжаемся двойной порцией кофе, включаем погромче любимые треки. Ну и прямо сейчас у нас Альфа.
1: Дневной зефир.

Сегодня четверг, а значит, до ощущения полной выходных остались считанные часы. И пока мы идем к выходным, давайте поговорим о молодости. Вот слышали такую теорию, что обладатели третьей группы крови как будто заключили сделку со временем. Стареют они, мол, гораздо медленнее. Наука наукой, но есть и кое-что поважнее. Это блеск в глазах. Ну, согласитесь, друзья, любопытство к новому и умение радоваться мелочам. Настоящая молодость, она вот тут, в душе. Пусть и ваши сегодняшние дни будут именно такими, молодыми и наполненными. И, конечно же, провести эти дни лучше на самой сладкой радиоволне. Давай не ждать от Мари Краймбрери.

0: Ну что, за окном, друзья, четверг, 30 июля, и это в самом разгаре. А рабочая неделя уверенно машет нам ручкой на прощание. Да-да, именно так. Сегодня мы официально отправляем четверг в отставку и начинаем предвкушать пятницу. Это тот самый день, когда можно немного расслабиться, мысленно упаковать рабочую сумку и строить планы на выходные. Ловим этот легкий настрой вместе со сладкой радиоволной. И напомню, что с вами была в эфире Нелли Мята все эти 4 часа. И уже услышимся в эту пятницу завтра с 11 утра на волне 95.4.
1: Сделано в Беларуси!

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко предлагает искать хорошие инвестпроекты для развития существующих производств. Президент отметил, нужно не создавать новые заводы, а модернизировать имеющиеся. Один из примеров такого подхода – Нарочанский производственный участок в Минской области. По новым технологиям было увеличено производство сыров.
0: Регион.
1: Молодые водители из агрокомбината «Заря» первыми в Могилевской области перевезли 2000 тонн зерна. Для Дмитрия Могилевца это вторая уборочная. В прошлом году он перевез около 5000 тонн нового урожая, а в этом нацелен побить собственный рекорд. Вместе с ним высокий рубеж прошел Александр Андрейчиков.
0: В мире.
1: В Латвии планируют включить обучение управлению дронами в школьную программу. В Министерстве обороны отмечают, молодежь должна владеть соответствующими знаниями и навыками. Цель обучения – вовлечение учащихся в систему государственной обороны.
0: Детали.
1: Март оштрафовал двух продавцов за завышенные цены. Общая сумма – более 21 тысячи рублей. Нарушения выявили в Минске и Минской области. В одном случае яйца реализовывали по 4 рубля 30 копеек при допустимой цене 3 рубля 63 копейки. Во втором поставщик поднял стоимость овощей, фруктов и картофеля для бюджетных организаций. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 24. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают солнечную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 23. Влажность 54%. Атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: сделано в Беларуси.
1: Без причин говорить о том, о чем нельзя, увы, с другими людьми.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду ZEFIR в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Легкое потрескивание дров, запах вкусной еды и уют домашнего очага. Все это может вмиг оборваться. Ведь печь – это не только источник уюта, но и опасности. Для того, чтобы избежать огненной трагедии, необходимо перед началом отопительного сезона прочистить и побелить дымоход, установить предтопочный лист и пожарный извещатель, постоянно следить за огнем и не перекаливать печь. Эти простые правила позволят вам наслаждаться теплом и уютом безопасно. Телефон службы спасения 112.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

дышать с тобой в один так. Знаю, ты права, жизнь из мелочи, но если в ней нет любви, то зачем? Мир похож на лего, мечты против эго, такая.

0: эфире «Зефир». В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко потребовал навести порядок в Беловежской пуще. Об этом глава государства заявил во время рабочей поездки в Брест. В лесном массиве много поваленных деревьев. Необходимо ликвидировать последствия непогоды, облагородить территорию заповедника.
0: Большие деньги. Экономика.
1: Беларусь и Саудовская Аравия планируют повысить уровень сотрудничества в биржевой сфере. Это позволит компаниям зарубежного государства получить доступ к нашим предприятиям, изучать цены на их продукцию и налаживать долгосрочные торговые отношения. В основе товарооборота – экспорт молочной продукции из синеокой.
0: В мире.
1: 17% опрошенных немецких граждан считают, государство способно выполнять свои обязанности. Это самый низкий уровень доверия к правительственному аппарату с 2019 года. Люди недовольны социальной политикой, работой налоговой и финансовой сфер. Наиболее важными немцы считают обеспечение экономического роста и расширение инфраструктуры.
0: Вот это да!
1: Британская семья обнаружила в подвале дома тайник с деньгами. Сверток с купюрами оказался спрятан в старой металлической банке. Сумма находки превысила 1000 фунтов. Благодаря найденным деньгам семья смогла частично оплатить счета.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Суши-пицца-бар «Сушилка» требуется повар. Телефон +375 29 196 08 90. В Бобруйске сейчас солнечно, +24. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают солнечную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня +23. Влажность 54%. Атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Пожары и происшествия. Анализ и статистика чрезвычайных ситуаций. Мнение экспертов и лайфхаки от МЧС. Все о безопасности в самом информативном шоу «С огоньком». Только на Зефир-ФМ.
1: На студийных часах 16.09. Всем привет, друзья, кто слушает Зефир-ФМ, самое сладкое радио нашей страны. Шоу «С огоньком» традиционно четверг, 30 июля уже на календаре. Да-да, и радует нас что рабочий четверг уже завершается. Впереди выходные. Выходные обещают быть жаркими. Поэтому, конечно же, мы поговорим с вами о безопасности. Да, ее величие. Безопасность, куда же без нее. Меня зовут Евгений Товстик, я за безопасность. Надеюсь, что вы тоже на протяжении этого часа. Вам расскажу, с каким призывом сегодня обращаются все работники МЧС к радиослушателям. Какая акция проходит в Бобруйском районе. Можно ли в лес входить в Бобруйском районе? Буквально через пару минут у нас гости в прямом эфире. Мы с вами поговорим про безопасность на дорогах. Делайте радиоприемники громче. Это шоу «С огоньком». Здесь все о безопасности.
0: Шоу спасателей.
2: Сделано в Беларуси.

0: прошли огонь, воду и медные трубы. Шоу спасателей.
1: Вы слушаете шоу с огоньком на Zephyr FM, 16 часов и 19 минут в Бобруйске. Друзья, я знаю, что уже у вас приподнятое настроение, потому что рабочий четверг подходит к своему завершению. И вообще лето такой период, когда, ну, не может быть плохое настроение. И пусть у нас погода такая переменчивая, то жара, то холодно, сразу все это меняется местами. Но, тем не менее, это лето, это пора отпусков, пора витамин и, конечно же, в этой во всей красе и теплоте нельзя забывать о безопасности, потому что куда-то мы постоянно летим, торопимся, хотим куда-то успеть. И будь то ты пешеход, на велосипеде, на самокате, на автомобиле, всегда хочется что-то сделать быстрее, все успеть. Но главное помнить о безопасности, потому что любой госавтоинспектор вам напомнит о том, что торопиться надо медленно. И да, мы сейчас поговорим с гостями нашей студии именно про безопасность на дороге.
0: Мнение эксперта.
1: Рядом со мной официальный представитель ГАИ Бобруйска Екатерина Никонович. Екатерина, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Конечно же, как я уже сказал, все должны думать, когда особенно у дороги дети и взрослые, о безопасности. Госавтоинспекция не знает выходных, не знает отпусков, потому что трудиться надо и во все оба смотреть, что же происходит на дорогах. Вот с каким призывом сейчас госавтоинспекция обращается ко всем радиослушателям.
2: Завтра, точнее, на территории Бобруйска пройдет единый день безопасности дорожного движения под девизом «Пристегнись к безопасности». Данный единый день направлен на пропаганду использования средств пассивной безопасности. Использование ремней безопасности является одним из ключевых элементов пассивной защиты, позволяющим значительно снизить тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий, а также снижает риск гибели водителей и пассажиров. Также хотелось бы сказать про административную ответственность за неиспользование ремней безопасности. За управление транспортным средством водителей, не пристегнутых ремнем безопасности, а равно за перевозку непристегнутых пассажиров при наличии ремней, предусмотренных конструкцией, установлена ответственность в виде штрафа в размере от одной базовой величины при повторном нарушении в течение одного года. Уже, соответственно, размер штрафа увеличивается и достигает от 2 до 5 базовых величин.
1: Но мало кого деньги останавливают. Просто надо задуматься о том, что это действительно нужно, это ваша безопасность. На кону человеческая жизнь. Кстати, красивый слоган «Пристегнись к безопасности». Много вопросов задают радиослушатели. Я думаю, что и вам много тоже задают вопросов, один из которых вот когда можно не пристегиваться. Да? Наши люди всегда хотят как-то увернуть от этого. В маршрутках обязательно все-таки пристегиваться?
2: Если конструкция предусмотрена ремень безопасности, то пристегиваться обязательно. И не только в маршрутках, но и в автомобилях такси. Порой водители такси, они напоминают нашим пассажирам о том, что необходимо пристегиваться, но многие пассажиры, они этому противятся. Поэтому настоятельно рекомендуем пристегиваться, потому что в случае ДТП, конечно же, это снижает риск, как говорится, гибели и последствий.
1: Угу. Ну, есть о чем задуматься. Я уверен, что нас сейчас слушают даже из маршрутных такси. Поэтому, друзья, помните о безопасности. А можно ли кому-то не пристегиваться? Кто-то обладает такими привилегиями?
2: Да, конечно, не пристегиваться могут водители такси, но только при движении в пределах населенного пункта и во время перевозки пассажиров. Это очень важно, во время перевозки только.
1: Так, то есть подчеркиваем, это только в черте города, ну, населенного пункта, и если есть пассажиры. Так.
2: Также могут не пристегиваться пассажиры оперативных транспортных средств. И лица, которые по медицинским показаниям тоже могут не пристегиваться. Это беременные женщины, когда срок беременности более 20 недель.
1: Ну, то есть такой круг на самом деле очень узкий. Подчеркнем, что это таксисты, которые находятся в черте населенного пункта и перевозят пассажиров. Это лица по здоровью, которые подходят в эту категорию. Чаще всего это беременные женщины. Вот. И кого мы упустили? Пассажиры спецтранспорта. Да,
2: все верно. Также хотелось бы поговорить про детей.
1: Да, конечно.
2: Да. Перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств. Для детей в возрасте до 5 лет применение автокресел является строго обязательным. Для детей от 5 до 12 лет допускается использование иных средств. Это бустеры, специальные подушки для сидения, позволяющих безопасно пристегнуть ребенка штатным ремнем безопасности. Исключение составляют случаи, когда рост ребенка превышает 150 сантиметров. Ну, то есть, когда превышает 150 сантиметров, то мы не используем бустеры, но обязательно все равно пристегиваем ребенка. Также использование автокресел является одним из наиболее действенных способов снижения детского дорожно-транспортного травматизма. Согласно данным, правильно установленное автокресло снижает риск травм у детей при ДТП на 70-80%.
1: Ну и самым главным советом госавтоинспекции на сегодня является...
2: Госавтоинспекция настоятельно рекомендует всем участникам дорожного движения неукоснительно соблюдать установленные нормы безопасности. Пристегиваться ремнями безопасности следует незамедлительно после начала движения, независимо от дальности поездки и места нахождения в автомобиле. Соблюдение данных требований является не только исполнением законодательства, но и осознанной заботой о сохранении жизни и здоровья как самого водителя, так и пассажиров.
1: Спасибо огромное. Мы обязательно учтем все эти советы. Напомню, что о безопасности, о том, что необходимо пристегиваться, и в целом о том, что единый день безопасности по линии госавтоинспекции с названием «Пристегнись к безопасности» будет проходить в нашей стране. Поэтому обязательно помните об этом. Помните о безопасности, о ремнях безопасности. Ведь на кону ваша жизнь. Про это нам рассказал официальный представитель ГАИ Бобруйска Екатерина Никонович. Друзья, оставайтесь с нами. Кстати, расскажу совсем скоро, вот в каком случае при походе в лес ваш автомобиль необходимо будет оставить на трассе и вообще можно ли ходить в лес в Бобруйском районе. Об этом и не только в шоу «С огоньком». Оставайтесь с нами.
0: С огоньком. Спасайся, кто может!
3: Сделано

сохраним друг друга. И все ждало, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: прошли огонь, воду и медные трубы. Шоу спасателей.
1: Мы уже перешагнули за экватор этого часа. 16:36 показывает мне студийные часики. Евгений Товстик по эту сторону микрофона. Я, как всегда, за безопасность. По четвергам я рассказываю со своими коллегами, как же беречь себя вообще в любых местах, в любое время суток и от самых любых чрезвычайных ситуаций, но чаще всего от огня. Именно от огня в эти дни страдает Франция, Испания. Они борются с самыми крупными лесными пожарами. Спасатели пытаются взять под контроль лесные пожары до наступления новой волны жары, которая затруднит тушение из-за высоких температур. В обеих странах власти были вынуждены эвакуировать более 200 тысяч человек. Представьте себе такую трагедию. Правительство Испании объявило режим чрезвычайной ситуации. С огнем борется около 1000 французских пожарных. Десятки из них получили

0: Чили ожоги, травмы, огонь от лесных пожаров все ближе подбирается к одному из крупнейших городов Бордо. По информации спасателей, по всей стране, в Франции действуют 32 лесных пожара, а площадь выгоревших территорий с начала года превысила 50 тысяч гектаров. Вот, друзья, берегите обязательно себя и нашу природу от огня. Все может быстро возникать, разгораться. Тем более такая сухая, жаркая погода. Хорошая, благоприятная почва для разгула пожаров травяных и лесных. Наши синоптики пророчат нам впереди жаркие, теплые выходные. Уверен, что вы пойдете отдыхать не только к водоему, но еще отправитесь в лес, потому что грибная, ягодная пора в самом разгаре, а потеряшек все больше и больше по стране. Поэтому, друзья, помните о безопасности, когда вы собираетесь в лес. В первую очередь, не ходить сюда в одиночку. Помните, что любимый наш электронный помощник, я про телефон, должен быть тоже с собой и обязательно заряжен на все 100. Особенно опасной категорией, как ни странно, являются наши пенсионеры, которые уверенно идут в лес и думают, что знают на все 100 тот самый лесной массив, в который уже ходит много-много лет. На самом деле это мнение обманчивое, как показывает практика. Больше половины потерявшихся в лесу – это пенсионеры. Вот вы их тоже предупреждаете, инструктируете и как следует снаряжаете. А, собственно, про снаряжение, оно достаточно банальное, простое. Известно даже школьнику, вмещается в простую барсетку. Вместе с заряженным телефоном возьмите с собой обязательно воду, какие-нибудь медикаменты, вы знаете свое здоровье лучше, а еще спички, зажигалку. И как что-нибудь перекусить, да. А еще можно компас, свисток, этот набор может увеличиваться, но вот базовый набор я уже озвучил, это важно. Самое главное, повторюсь, это заряженный мобильный телефон. А перед тем, как пойти все-таки в лесной массив, промониторьте оперативную обстановку в том регионе, куда вы собираетесь. Опять же повторюсь, вот эта сухая погода, которую прогнозируют, и жаркая, она может полностью менять каждый день, менять оперативную обстановку. Заходите на сайт Минлесхоза, можете просто в ваш поисковик вбить интерактивную карту посещения лесных массивов. А на сайте Минлесхоза внизу сайта вы увидите ту самую интерактивную карту Беларуси, которая обновляется постоянно, вы увидите все-таки, есть ли какие-то ограничительные меры в вашем регионе, либо нет. Вводятся ограничения, вводятся запреты. При запрете абсолютно верно, нельзя ходить в лесной массив, а вот при ограничении ваш автомобиль нужно оставить на проезжей части, а вот уже самому лес посещать можно. Подчеркну, что при ограничении на посещение леса в лес можно ходить, но только пешком, без какого-либо авто, либо мотоцикла. При запрете на посещение вообще в лес нельзя. Помните про это перед тем, как отправиться в лесной массив, так как за нарушение таких запретов вы можете финансово пострадать. Берегите себя и хорошего лесного отдыха.
1: Шоу спасателей сделано в Беларуси.

0: опыт – имя, которое каждый дает своим ошибкам.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: Реклама.
1: Дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030. С огоньком. Шоу спасателей.
2: Всем хорошего настроения, окончания рабочего четверга. Все, друзья, будет непременно хорошо. Погода радует нас. Ну, простите, кто жару не переносит, всем не угодить. Спасибо погоде за то, что все-таки мы можем еще погреться, получить витаминчик, да? Главное все делать с умом. Да, безопасность во главе угла. И, как ни странно, даже в летний период всегда работники МЧС на чеку, смотрят, чтобы все было хорошо с точки зрения пожарной безопасности. Вот специальное профилактическое мероприятие «Дом без пожара» в данные дни проходит на территории Сычковского сельского совета Бобруйского района. Что же, к чему же призывают работники МЧС? На особом контроле у спасателей одинокие пенсионеры, лица, ведущие социальный образ жизни многодетной семьи. Во время посещения поселков, деревень, работники Бобруйского горотдела по чрезвычайным ситуациям изучают состояние пожарной безопасности в жилых домах и рассказывают, дают советы гражданам, как же эти правила соблюдать, дают, конечно же, самые ценные советы. А ведь, как говорится, все великое в простом. И советы эти достаточно простые. Сейчас не отопительный период, и как раз-таки все отопительное, и печи в том числе, надо готовить, как те самые сани, летом. Да, посмотри, что все печи были исправные, камины, дымоходы прочищены. Никаких трещин, позаботиться, чтобы ваш предстоящий, а он, простите, скоро наступит отопительный период, был все-таки безопасным. Призывают всех все-таки вооружиться автономными пожарными извещателями, у кого их еще нет. Уже около 80 человек только с начала года спасены. Представьте себе количество людей, которые спаслись благодаря вот этому простому извещателю, который реагирует на дым. Вот, а все, что угодно у нас может дома произойти, к сожалению, мы не застрахованы от огненной чрезвычайной ситуации. Поэтому мы, когда спим, не чувствуем ни запаха, ничего не чувствуем. И вот именно этот белый, небольшой, недорогой предмет бережет нас, бережет нашу жизнь и наш сон. Более 80 человек, подчеркну, уже спасено на пожарах благодаря автономным пожарным извещателям. Напомню, что вот такие специальные мероприятия, профилактический дом без пожара, они продлятся на территории Бобруйского района еще и до завтрашнего дня. И не только на территории Бобруйского района, на территории всей Бобруйщины, в том числе и в городе, спасатели каждый день проводят эту важную профилактическую работу для того, чтобы дойти до каждого и всем абсолютно напомнить, что безопасность в ваших руках. Сделайте это. Пока едете вы в транспорте, пока едете за рулем, пока идете, пока слушаете Зефир FM, подумайте о том, что бы вы еще хотели привнести в ваш дом, в ваш быт, чтобы туда возвращаться вновь и вновь, и все у вас было хорошо и с вашими родными и близкими, и, конечно же, детей берегите. Не забывайте, что у них еще месяц каникул впереди, и это очень много. А дети наши, они, конечно же, знают о безопасности, много всего, но вы им повторяйте, не стесняйтесь, общайтесь с детенышем, поговорите лишний раз, уходя на работу, как вести вашим детям, пока вас дома нет. Поверьте, мы на наших детей положиться можем. Главное, будьте примером. Наша рубрика «Юный спасатель» завершает шоу с огоньком. На сегодня я, Евгений Товстик, прощаюсь с вами. Впереди хорошие, жаркие выходные. Берегите себя, пожалуйста.
0: «Юный спасатель».
3: Всем привет, меня зовут Александра, и вот вам мой совет. Речка волнуется раз, речка волнуется два. Я немного волнуюсь, когда люди отвратительно ведут себя возле воды. Как это так? так, прыгать друг на друга. А еще некоторые взрослые плавают пьяные. А также умереть можно. Давайте договоримся. Раз и навсегда. Не балуемся. Плаваем только в жизненных местах и там, где есть спасатели. А вы, взрослые, будьте примером безопасного отдыха.
4: Сделано в Беларуси.

0: Новости компании и корпораций на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Дина Милькевич. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 90 копеек, евро 3,30. За 100 российских дают 3,67 белорусских. Бизнес Узбекистана рассматривает создание совместных производств в Белоруссии. Наращивание двусторонней торговли – ключевой приоритет межгосударственного взаимодействия. Национальный центр поддержки экспорта готов предоставлять информацию об условиях ведения бизнеса, оказывать поддержку в поиске партнеров и реализации совместных проектов. Минфин назвал главные приоритеты бюджета на 2027 год. В их числе социальная сфера, расходы на оплату труда, поддержка экономики. Доходы должны вырасти примерно на 6%. Размер дефицита бюджета будет ниже текущего уровня. Экономика обеспечивает положительные параметры роста. Поступления по основным доходным источникам стабильны. Международная федерация футбола объявила о создании дочерней структуры и планирует продать около 20% ее акций за 4 миллиарда долларов. Всю компанию оценивают в 20 миллиардов долларов. Новая компания займется управлением и продажей медиаправ, заключением спонсорских контрактов, реализацией билетов на чемпионаты мира. FIFA обещает направить все вырученные от сделки средства на масштабную программу развития футбола во всем мире. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 90 копеек, евро 3,30. За 100 российских дают 3,67 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 31 копейку. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 87 долларов 32 цента за баррель. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет солнечно. Ветер северо-западный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 14. В дневные часы термометр покажет до 24 градусов тепла. Влажность 41%. Атмосферное давление 744 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

крышам на небе, до рождения суждено. Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно. А потом нам стирают память, отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы...

рождения одинаков приговоров пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: дома. Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду ZEFIR в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Телефон рекламной службы 8044 500.

0: Реклама.
1: Бобруйский отдел департамента охраны предлагает оборудовать ваше помещение охранной сигнализацией и установить кнопку экстренного вызова наряда милиции. Рассрочка на 6 месяцев. Также в отделе имеются вакансии милиционеров, зарплата от 2000 рублей, электромонтеров ОПС, зарплата от 1250 рублей, сторожей зарплата от 950 рублей, дежурных пульта управления зарплата от 1150 рублей. Телефоны для справок 8029-246-8196. 43-10-05, 43-37-54. В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни всего за 9-12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич. Беларуси необходимо активнее осваивать рынок светодиодных ламп. Об этом заявил глава государства на совещании о перспективах развития холдинга «Горизонт». Светодиодные светильники пользуются спросом. Президент ориентировал на производство такой современной продукции. Александр Лукашенко предлагает искать хорошие инвестпроекты для развития существующих производств. Президент отметил, нужно не создавать новые заводы, а модернизировать имеющиеся. Молодые водители из агрокомбината «Заря» первыми в Могилевской области перевезли 2000 тонн зерна. Для Дмитрия Могилевца это вторая уборочная. В прошлом году он перевез около 5000 нового урожая. Вместе с ним высокий рубеж прошел Александр Андрейчиков. Прием граждан провела председатель Бобруйского горсовета депутатов Ирина Рынейская. Обращения были связаны с благоустройством и состоянием городских кладбищ. Специализированной организации будет дано поручение организовать работу с гражданами по содержанию могил и площади вокруг оград. В Бобруйске продолжаются масштабные работы по ремонту тротуаров и дорожного полотна. Спецслужбы работают на улицах Интернациональной, Каменского, Кирова, Шинной и Энергетиков. В городе пройдет международный турнир по хоккею с шайбой Кубок председателя Бобруйского городского исполнительного комитета. В соревнованиях примут участие 4 команды из Бобруйска и России. Мероприятие к празднованию 96-й годовщины образования воздушно-десантных войск и сил специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь пройдут в Бобруйске 2 августа. На площади Победы состоится торжественное построение, митинг и церемония возложения венков и цветов. Горнолыжный комплекс «Логойск» продан на аукционе. Сумма выкупа составила 14 миллионов рублей. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 24. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет солнечно. Ветер северо-западный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 13. В дневные часы термометр покажет до 24 градусов тепла. Влажность 41%. Атмосферное давление 744 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.

0: Уважаемые жители города Бобруйска и прилегающих районов, Бобруйские электрические сети информируют, что нарушение целостности электросчетчика и применение устройств, искажающих показания, фиксируется счетчиком и являются основанием для привлечения к административной ответственности и наложения штрафа, а также возмещения суммы причиненного ущерба.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.
2: Сделано в Беларуси.

0: Вечерний зефир.
1: Оба, я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и это

тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, так колет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения, сталь.

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни всего за 9.12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
2: С того самого рассвета твое имя ждет планета. Сделай шаг и вдруг заметишь,

0: Шалом.
1: Всем-всем доброго, уютного, предпоследнего июльского вечера четверга, 19.03 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений «Шалом» на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефир FM 95.4». Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Всем доброго летнего вечерочка желает Светлана Дегтярева. Отправляется приветик братулику-роднулику Шмат Женьке. На районе все стабильно, температура летает от пола до потолка. Буду отдыхать до понедельника. Береги себя, женек, не пей холодное, как систер. Хорошего вечера, приветик словила, жаль, поздно, улыбнись, а мы все тебя ждем и скучаем. Светлана, здоровья вам, не болейте, пожалуйста. Самый теплый и согревающий душу привет из дома летит сегодня моему сыну Сереже Плитько, пишет Лариса. Дорогой, смотри на этот мир и знай, в нем тебе все по плечу. А у меня все хорошо, Кирочка с Дашкой гостят у нас. Мы нашли твою монополию, и сейчас нас от нее не оторвать. Лови огромные лучики нашей любви. В эту минуту мы слушаем любимое радио и машем тебе. И, конечно же, лови 100 миллионов обнимашек от всех наших. Лёшу Шпаковского и его жену поздравляет папа Лёня с днём свадьбы. Лёша, люби свою жену, и она всегда будет тебя любить. Будьте счастливы, Леонид. Передаю самый скучающий привет любимому мужу Цейко Денису. Сегодня только получила приветик, буду рядом в субботу. Люблю до луны обратно, целую нежно, скучаю безумно. Береги себя. Передаю самый скучающий привет любимому мужу Цейко Денису. А вот Лёшу Шпаковского поздравляет с годовщиной свадьбы Лилия. Лёша, желаю, чтобы наши огонь, вода и медные трубы всегда проходились легко и с любовью. Я люблю тебя, твоя Лиля. Шпаковская Лилия, так это уже было, что-то очень много дублирует сегодня сообщение. А вот поздравляем с днем рождения Белановского Артема, желаем ему крепкого здоровья и совсем скоро быть дома. Любим до луны обратно от жены и сына. Родному мужу Максиму Су июльский привет посылает Виктория Барматушкина. Я дома, отдыхаю после дежурства. 5 августа прилетит Машарская. А я к тебе уже мчится. Приветик с моим настроением. Откроешь, и я рядом. Скучаю и люблю, твоя жена. Жаркие обнимашки и целовашки летят самому милому, любимому мужу, родному бабулечке Димке Лебедеву, написала Алися.

места обнимать не будем. Боюсь, раздавим. Любим бесконечно. Целуем, скучающие лебедята, и твоя любимая женушка Лебедиха. Летит скучающий приветик любимому мужу отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Нет у меня человека дороже тебя. Ты мое счастье, моя улыбка, моя спокойная душа. С тобой хочется просыпаться, засыпать и просто жить. Спасибо, что ты есть. Люблю тебя. Береги себя. Хорошего вечера. Целую, Буся моя. Сладких снов, родной. Обожаю и люблю. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья. Предпоследний июльский шалом в эфире.

день вот лично для меня. По ощущениям, июль пролетел гораздо стремительнее, чем июнь. Но в любом случае, в субботу уже встречаем последний летний месяц. Но во всем надо искать позитив. У нас еще будет целый месяц жарких, ярких, солнечных дней. Возвращаемся к вашим сообщениям. Привет, четверга, летит нашему родному Аристарху Кривковскому от родных и друзей, пишет Наталья. Солнышко наше, мы скучаем и ждем тебя, ты наш роднулечка, думаем о тебе, любим и обнимаем сердцами. Самый теплый летний приветик передаем нашему родному человеку Людвигевичу Александру. А у нас все отлично, надеемся, что и у тебя тоже. Хорошего вечера, суперского настроения. Что-то я, братишка, запуталась в датах, может, просто от того, что очень соскучилась. Поэтому завтра жду онлайн, ждем, любим, посылаем 1000 поцелуев и обнимашек. С любовью к тебе, твои родные. Моему любимому мужу и родному человеку Стасу от Вали нежный привет. Если есть радиоволна, передающая трепет моего сердца, переполненного любовью к тебе, то она звучит именно сейчас. Я жду тебя каждую минуту и очень дорожу тобою. Помни об этом всегда, целую и обнимаю. Передаю любящий приветик моему Владимиру, пишет Ольга Протасовская. Мась, привет сегодня получила, твой маленький приветик, но с большой любовью и поддержкой. Люблю и очень скучаю, снова с нетерпением буду ждать воскресенья. Ну а пока с хорошим настроением готовлюсь к рабочим дням. С любовью, твоя Мася. Передаю приветик единственному, неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктору Иванютенко, пишет Елена. Муж любимый, сказать, что я очень соскучилась, ничего не сказать. Невыносимо сильно хочу к тебе, безумно люблю, счастье мое. Ты мое все, очень тебя прошу, береги себя. Ты мне очень нужен, сладеньких снов, душа моя. Передаю привет любимому мужу Нуфриенко Сергею, написала Оксана. Рада была сегодня услышать, жду приветик, папа просил. У нас все хорошо, желаю хорошего настроения, улыбайся чаще. Обнимаю крепко, целую, твоя жена. Передаю привет любимому человеку Хайдару, желаю тебе прекрасного настроения вечера. Береги себя, я тебя очень сильно люблю, очень сильно скучаю, ты у меня большой молодец. Очень сильный ты у меня, дарю лучики любви, обнимаю крепко и целую нежно, мой дорогой, мой кучеряшка.

Пишу потихонечку приветик. На следующей неделе уже отправлю. Пусть Егор и Женя тоже ждут. Думаю, будет интересно. Позитива и светлых мыслей, хорошего настроения и терпения. Давай, не унывай, тебя ждут. Скучаю, обнял тебя. Передаю солнечный приветик Лешке Дайнека, пишет Валерия Карпова. Пусть на душе будет легко и спокойно, а сердце искренне улыбается. Посылаю лучики вдохновения и заветную веру в завтра. Крепко-крепко обнимаю и целую в обе щечки. Люблю тебя!

0: крепко целуем твои девчонки. Оставайтесь с нами, друзья. Предпоследний июльский шалом на самом сладком.
1: Включайся.
2: Свяжем руки нитками. У меня на сердце раны. У тебя душа болит.

Позитивом и отличным летним настроением вместе с программой «Шалом». Ну и, конечно, вновь возвращаемся к вашим сообщениям. Передайте привет любимому брату Роману. Отправляю тебе лучки тепла и обнимаю всем сердцем. Пожалуйста, береги себя, сохраняй улыбку и веру. Каждый день, думаю, я тебя невероятно сильно жду. Ты справишься, я всегда-всегда рядом. Сестра Настя. Привет от Кристины Сергею Матушеву. Любимый, привет. У меня все хорошо. Очень люблю тебя. Жду нашей встречи. Жаль, что не услышу твой голос. Любимый, не переживай. Все будет хорошо. Люблю очень. Береги себя. Сладких снов. Передаю скучающий, согревающий приветик самому лучшему и незаменимому.

Вовсе для меня тебе принадлежать, тебя любить, с тобой дышать и ласкать, согревать. Любим без ума, скучаем, целуем, обнимаем. Нас всех огромный приветик, позитивного настроения, сладеньких снов. Твоя любимая семья. А вот самый любящий приветик братику Синульке Шиколадимику пишет Ольга Рожко. Собираемся уже в санаторий потихонечку в субботу с самого утра. Пашка нас повезет. Вечером побегу на фитнес. Тасюля тоже вся в сборах, даже свой маленький чемоданчик собрала. У мамы с бабой Соней дела огородные, отдыхают без нас. Братик, спокойного вечера. Обнимаем очень крепко, целуем, скучаем и очень-очень любим. Береги себя. Солнечный теплый привет Дайнека Лёшке посылает Мария Карпова. У меня все хорошо, в деревне тружусь на огороде. Иногда хожу в лес за черникой, но это редко. На озеро катались, закатки, варенье. Пишу тебе приветик, думаю, скоро получишь. Наши приедут на выходных. Лёшка, береги себя, а мы тебя очень ждем. Пусть хранит тебя Господь. Обнимаю. Передаю привет моему родному братику Ануфриенко Сергею, пишет Ирина Прокопенко. Хорошего вечера и отличного настроения. Крепко целую и обнимаю.

до часу. Хорошего вечера. Целую сладко, обнимаю крепко. Держись, крепись, прорвемся. Передаем привет мужу и любящему отцу Михалине Виталию, пишет Алина. Приветиков нет от тебя, но надеемся, все хорошо. Алиска становится все больше активной и интересной. Не успеваем за ней, наш маленький метеор. Ждем хороших новостей. Передают привет твои родные и близкие. Любят, скучают и ждут хороших новостей. Мы с Алиской любим, обнимаем и целуем. Любящий и скучающий приветик любименькому мужу Димульке Арсеньеву, пишет Виктория. Очень рада, что мы с тобой увиделись и услышались. Настроение на плюсе. Приветик получила, жди ответ. Люблю, безумно скучаю. Твоя любящая преданная жена.

0: Все у меня хорошо, готовлю ужин после рабочего дня. Наши дети сегодня устроили пикник, им там весело. Хорошего вечера, мой дорогой Саня. Оставайтесь на волне Zephyr FM, друзья. Предпоследний июльский шалом в эфире.
1: Сделано в Беларуси.

0: Шалом.
1: И вновь замечательного, уютного предпоследнего июльского вечера всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья, и сразу отправляемся в Инстаграм четверга. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Передайте приветик нашему дорогому человечку, сынуле и братику Кириленко Никите. Как ты, дорогой? Все у нас хорошо. Сегодня получили приветик, завтра отправим тебе. А сегодня за долгое время решила сходить на ногти. На малине сегодня были, а так все хорошо. Сейчас иду домой отдыхать. Мама закатками занимается, дети играют, скучаем безумно. С каждым денечком все ближе к встрече. Обнимаем крепко. Твоя семейка. Передают приветик Ярошевичу Паше, его жена Катя и сын Вовка. Очень рады были видеть. Скучаем и любим. Береги себя. До скорой встречи. Передаю любящий нежный привет любимому мужу Лавруковичу Константину. У нас все хорошо, работаю в поте лица. Приветик получишь на следующей неделе. Очень скучаю, жду срочно звоночка. Твой Светик.

слышит твой голос. Любимый, мое чувство больше вселенной. Я хочу, чтобы моя любовь согревала тебя всегда и делала невероятно счастливым. Мне хочется угадывать все твои желания и зажигать твою милую улыбку. Твоя кучерявая ведьмочка.

хорошего настроения на весь день. Твоя половинка скучает и ждет. До встречи завтра. Приветик любимому и папочке Кариму. Любимка ура дождалась приветика. В своем отвечу. Мы сейчас у дяди Гены в гостях выбрались. Наконец-то малыш с нами.

Люблю родной безумно, ты мой смысл и моя крепость. Обнимаю и целую, твоя богиня. Шпак Василию Васильевичу летит самый теплый нежный привет от родных и близких. Василий, ты у нас самый лучший и любимый сын, брат и дядя. Мы очень сильно тебя любим. Хорошего вечера и настроения. Самое любимое радио «Зефир», передайте, пожалуйста, привет моему сыночку Аристарху. Родной, все передают тебе привет, и в субботу к нам заедет Машенька поделиться летними впечатлениями. Береги свой мир и рисуй

0: Анастасия Васильевна. Оставайтесь с нами, друзья. Предпоследний июльский шалом на самом сладком.
1: Счастлив тот, кто счастлив у себя дома.
2: Глаголизмы на Зефир-ФМ. От Светланы Глагола.

0: Шалом. 19:44 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений «Шалом». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья, точнее, пока оно всего одно. Вот приветик Игорю Михайловичу Батяну. У нас все хорошо, сегодня все отправило. Обнимаем, твои родные. Друзья, у вас есть еще время этим предпоследним июльским вечерочком зарядить своих родных и близких позитивом и отличным летним настроением. Ну а пока послушаем Лешу Свика с треком «Ориентир». Далее Ирина Веркович и ее трек «Для меня ты стал». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами и скоро услышимся.
1: Радио с повышенным содержанием музыки. Zephyr FM.

0: музыкальной паузы прилетело еще одно поздравление. Шпаковского Алексея Леонидовича с днем свадьбы поздравляют теща и тесть. Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера четверга и отличного позитивного летнего настроения. Берегите себя и своих близких, все обязательно будет хорошо. Всем яркого лета и только хороших новостей. Меня зовут Михаил Гутин, услышимся завтра последним июльским вечером. Пока!
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

этот воздух, как в ватагу стоит. Летнее платье тебе к лицу, не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как в ватагу стоит.

0: Слишком много. Один час без тебя бесконечным стал. Если б я мог на секунду стать богом, я бы весь мир тебе.
1: Сделано в Беларуси.

кто сказал, что пацаны не танцуют. Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу. Все знают.

follow me. Rise up, be free. Infinity. It's that time.